0: Стало кантанте Касаху Димас Димашку Дейберген.
1: Димаш, please welcome Димаш.
2: Шана шахты,

0: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
1: One song story.
2: История одной песни.